0: Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: 80s spielt den coolen Sound der 80er. Das sind unsere Favorites für den Frühling. Depeche Mode.

0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Das sind unsere Favorites für den Frühling. Duran Duran. Simple Minds. Und neu dabei, The Pasadenas. Riding on a Train. Von Svenja aus Köln über die